0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Немецко-нидерландский корпус будет координировать действия подразделений НАТО в Латвии и Эстонии. Далее об этом и других событиях более подробно. Если стратегия сдерживания окажется неэффективной, немецко-нидерландский корпус готов противостоять противнику и защищать Латвию и Эстонию, заявил во вторник на состоявшейся в Валге церемонии передачи тактического командования от многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток», командующий немецко-нидерландским корпусом генерал-лейтенант Петер Миров. Он отметил, что тактика сдерживания эффективна только тогда, когда потенциальный противник видит готовность, единство и решимость союзников действовать. Миров указал, что задача корпуса – руководить веренным ему силами и в случае необходимости защищать территорию НАТО с первого метра. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис подчеркнул, что обязанность государств самим обеспечивать необходимые силы, снаряжение и системы, чтобы укреплять оборону и способность реагирования. Мелнис отметил, что Россия является общей угрозой для безопасности, поэтому союзникам по НАТО необходимо провести трансформацию своих вооруженных сил, чтобы они стали более современными, эффективными и способными реагировать на новые угрозы. Новый порядок командования вступит в силу 1 июля. Этим решением НАТО укрепляет командные возможности, присутствие союзников и потенциал сдерживания в Балтийском регионе. Государственная полиция со среды будет проверять документы у всех посетителей посольства России в Риге, сообщила министр иностранных дел Байба Браже. Она пояснила, что это ответный шаг на действия России в отношении посольств других стран в Москве, где российские службы безопасности проводят проверку документов посетителей. Браже сообщила, что посольство России об этом проинформировано. В связи с обширным пожаром на улице Улманя-Гатве в Риге было констатировано повышенное загрязнение воздуха, сообщили в Латвийском центре окружающей среды геологии и метеорологии. На основе моделирования рассеивания в атмосфере поток дыма и других выбросов с места пожара ночью двигался в южном, юго-западном направлении, в том числе в сторону Литвы. Жителям в зонах действия дыма рекомендовали ограничить пребывание на улице, держать закрытыми окна и вентиляционные отверстия и избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе. Особую осторожность необходимо соблюдать детям, пожилым людям и людям с заболеваниями дыхательных путей. Сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных регионах до плюс 24, плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня. Дожди, возможны грозы, сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курзаме и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Mix FM
2: 102.7.
0: Реклама.
3: 5. Jūlijā uz Intera koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jāpiemiļotas dziesmas. Labadā, 5. Jūlijā, koncertzāle Dzinturī. Biļetes biļešu servisa kases.
4: 28. augustā Bidvā Jūrmalā spēlē kvartirņiku sirsnīgi un enerģiski. Labākie hīti un jaunās dziesmas, sarunas ar skatītājiem un pārsteigumi. Nāciet, tas būs īpašs vakars. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servis.
0: Mix.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 4 ребенка в Латвии заболели сальмонеллезом, съев сухую лапшу быстрого приготовления. Далее об этом и других событиях более подробно. 4 детей в апреле и мае заболели сальмонеллезом после того, как ели лапшу быстрого приготовления Реева в сухом, то есть необработанном виде. Об этом сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний. Ранее сальмонелла в этой лапше украинского производства была выявлена продовольственной ветеринарной службой Эстонии. Подобные случаи заболевания зафиксированы и в других странах Европы. В центре указали, что данные лаборатории Рижской восточной больницы подтверждают связь зарегистрированных в Латвии случаев сальмонеллеза с международной вспышкой. В Латвии до сих пор лабораторно подтверждены 3 случая заболевания. Все заболевшие – дети младшего школьного возраста, заразившиеся в апреле и мае этого года. Случаи зарегистрированы в Вентспилсе, Лиепае, Кулдиге. Установлено, что все заболевшие употребляли лапшу быстрого приготовления Реева в сухом виде. Помимо 3 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза, установлен еще один случай, основанный на клинических и эпидемиологических критериях. Ребенок заболел после того, как ел лапшу Реева вместе с другом. В Центре профилактики и контроля заболеваний отметили, что до сих пор не зарегистрировано ни одного случая сальмонеллеза, связанного с употреблением лапши после приготовления в соответствии с инструкцией производителя с предварительным заливанием кипятком. О каждом случае заболевания центр проинформировал продовольственную ветеринарную службу, которая провела необходимые мероприятия по надзору и контролю за оборотом пищевых продуктов, включая лабораторную проверку образцов продукции. В то же время в центре считают, что риск заражения низкий, поскольку число заболевших небольшое, а проведенное продовольственной ветеринарной службой тестирование образцов лапши до сих пор не выявило сальмонеллу. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, случаи заражения, зарегистрированные в других странах Европы, включая Данию, Великобританию, Германию, Литву, Австрию, Эстонию, Чехию, Румынию, Польшу. Большинство заболевших объединяет то, что они употребляли лапшу Реева в сухом виде без термической обработки. Сальмонелла обнаружена в лапше быстрого приготовления Реева, которая распространялась в Великобритании, Германии, Эстонии и Дании. Подтверждена эпидемиологическая связь между случаями заболевания и этим продуктом. Специалисты напоминают, что лапшу быстрого приготовления необходимо употреблять только после термической обработки, заливания кипятком и соблюдения времени приготовления. Употребление продукта в сухом виде может представлять риск для здоровья. Сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара, воздух прогреется до +27, +29 градусов. В центральных регионах до +24, +26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, +20, +24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня. Дожди, возможны грозы, сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu 1,99 € un tiramisu 2x 80 gramu 1,89 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Relive Fest – pērienīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Вступает в силу сниженная ставка НДС. Далее об этом и других событиях более подробно. С 1 июля в магазинах должны подешеветь 4 основные категории продуктов – хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Эти продукты относятся к товарам первой необходимости и входят в число самых востребованных у покупателей. Снижение НДС для них вводится впервые. Новая ставка не будет распространяться, например, на сдобную выпечку, торты, колбасные изделия, овсяные и миндальные напитки, которые нередко называют молоком, ни на другие продукты. Не коснется она и замороженного куриного мяса. Пониженная ставка НДС вводится на один год. До 30 июня 2027 года вместо 21% она составит 12%. Снижение НДС на 9 процентных пунктов не означает, что настолько же уменьшатся и цены на продукты. Общее снижение составляет 7,4%. Покупателям стоит обращать внимание на ценники и чеки. Во время покупок нужно смотреть, указано ли в чеке для соответствующих продуктов питания сниженная ставка НДС 12%. Если нет, необходимо обращаться к представителям магазина. Сниженная ставка НДС будет распространяться и на товары со скидками, если они входят в определенные категории. Это означает, что самые дешевые продуктовые корзины могут стать еще дешевле. Кроме того, нужно смотреть на наклейку «Честный участник снижения НДС», которая поможет распознать торговцев, добросовестно отразивших снижение ставки НДС в ценах. Добросовестное применение сниженной ставки налога на добавленную стоимость к четырем группам основных продуктов питания будет контролироваться с помощью мониторинга, заявил во вторник заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам внешнеэкономических связей Эдис Шайцанс. Контроль за снижением НДС будет осуществляться в двух направлениях. Первое предусматривает использование системы обмена данными, в которой Центральному статистическому управлению доступны данные о сделках торговцев. Это позволит отслеживать изменения цен на те продукты, к которым применяется сниженная ставка НДС, анализируя как предыдущую ситуацию, так и динамику цен после вступления изменений в силу. Второе направление мониторинга предусматривает, что в сотрудничестве с Советом по конкуренции до конца года будет проведена углубленная оценка, как снижение НДС отразилось на конечных ценах продуктов. Говоря о возможных штрафах для предприятий, которые не будут добросовестно соблюдать эту норму, Шайцанс отметил, что самым большим наказанием в этом случае будет провал самой инициативы. И производители, и торговцы осознают, что если пилотный проект не оправдает себя, он будет неудачным для всех сторон, чего никто не хочет, отметил представитель Министерства экономики. Директор Центра защиты прав потребителей Зайга Липеня отметила, что Центр в рамках своей компетенции будет контролировать применение сниженной ставки НДС уже 1 июля в Риге и регионах запланированы надзорные мероприятия, а на сайте центра каждый потребитель сможет сообщить о подозрениях в возможных нарушениях. Сегодня в Латвии облачно, во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов, в центральных регионах до плюс 24, плюс 26, в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Like a genius.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Mix FM
2: 102.7.
0: Реклама.
3: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Немецко-нидерландский корпус будет координировать действия подразделений НАТО в Латвии и Эстонии. Далее об этом и других событиях более подробно. Если стратегия сдерживания окажется неэффективной, немецко-нидерландский корпус готов противостоять противнику и защищать Латвию и Эстонию, заявил во вторник на состоявшейся в Валге церемонии передачи тактического командования от многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток», командующий немецко-нидерландским корпусом генерал-лейтенант Петер Миров. Он отметил, что тактика сдерживания эффективна только тогда, когда потенциальный противник видит готовность, единство и решимость союзников действовать. Миров указал, что задача корпуса – руководить веренным ему силами и в случае необходимости защищать территорию НАТО с первого метра. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис подчеркнул, что обязанность государств самим обеспечивать необходимые силы, снаряжение и системы, чтобы укреплять оборону и способность реагирования. Мелнис отметил, что Россия является общей угрозой для безопасности, поэтому союзникам по НАТО необходимо провести трансформацию своих вооруженных сил, чтобы они стали более современными, эффективными и способными реагировать на новые угрозы. Новый порядок командования вступит в силу 1 июля. Этим решением НАТО укрепляет командные возможности, присутствие союзников и потенциал сдерживания в Балтийском регионе. Государственная полиция со среды будет проверять документы у всех посетителей посольства России в Риге, сообщила министр иностранных дел Байба Браже. Она пояснила, что это ответный шаг на действия России в отношении посольств других стран в Москве, где российские службы безопасности проводят проверку документов посетителей. Браже сообщила, что посольство России об этом проинформировано. В связи с обширным пожаром на улице Улманя-Гатве в Риге было констатировано повышенное загрязнение воздуха, сообщили в Латвийском центре окружающей среды геологии и метеорологии. На основе моделирования рассеивания в атмосфере поток дыма и других выбросов с места пожара ночью двигался в южном, юго-западном направлении, в том числе в сторону Литвы. Жителям в зонах действия дыма рекомендовали ограничить пребывание на улице, держать закрытыми окна и вентиляционные отверстия и избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе. Особую осторожность необходимо соблюдать детям, пожилым людям и людям с заболеваниями дыхательных путей. Сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных регионах до плюс 24, плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня. Дожди, возможны грозы, сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Большие города.
5: B2 Jūrmalā ar programmu Kvartirņiks. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.
0: Mix FM 102.7.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Dance Radio.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курзаме и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: 5. Jūlijā uz Zintara koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. Jūlijā, koncertzāle Dzinteri. Biļetes biļešu servisa kases.
4: 28. augustā B2 Jūrmalā spēlē kvartirņiku sirsnīgi un enerģiski. Labākie hīti un jaunās dziesmas, sarunas ar skatītājiem un pārsteigumi. Nāciet, tas būs īpašs vakars. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servis.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Десмит 1 новембри. Рига. Xiaomi Arena. Диопика. Симфоническа оркестра поводība. Iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat tirpiņā. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arenā. Biļetes Biļešu servises LV. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes Biešu paradīzē. Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Поддержка членства в ЕС достигла самого высокого уровня. Далее об этом и других событиях более подробно. 3/4 или 74% жителей Европейского Союза считают, что их страна выиграла от членства в ЕС, свидетельствуют опубликованные в среду результаты весеннего опроса Евробарометр за 2026 год. Как сообщила пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристина Лейпеня, опрос 2026 года наряду с опросом 2025 года показывает самый высокий уровень с тех пор, как этот вопрос был впервые задан в 1983 году. В Латвии 72% опрошенных считают, что страна выиграла от членства в ЕС, что на 1% пункт меньше, чем в 2025 году. Также 75% европейцев в ходе опроса признали, что в неспокойном мире ЕС является местом, где царит стабильность. По сравнению с соседним опросом 2025 года этот показатель вырос на 8% пунктов и является вторым по величине за последние 10 лет. В Латвии 69% опрошенных согласны с тем, что ЕС – это место стабильности. В качестве главного преимущества членства в ЕС 40% опрошенных в Европе назвали вклад в укрепление мира и безопасности. На втором месте с 34% улучшение сотрудничества между странами-членами ЕС. В Латвии 44% назвали главным преимуществом мир и безопасность улучшение сотрудничества с другими странами ЕС. Вклад в экономический рост и новые возможности трудоустройства назвали по 29% опрошенных. В свою очередь, 58% европейцев смотрят в будущее пессимистично, что на 6% больше, чем осенью 2025 года. Жители Латвии более оптимистичны. 52% смотрят в будущее с оптимизмом, 38% настроены пессимистично. В ходе опроса 68% европейцев признали, что большее значение следует придавать защите населения от глобальных кризисов и рисков безопасности, а 73% хотят, чтобы у ЕС было больше средств для решения глобальных проблем. 90% европейцев хотят, чтобы страны были более сплоченными, и столько же считают, что ЕС должен способствовать соблюдению международного права во всех странах. Чтобы укрепить позиции ЕС в мире, 39% опрошенных считают, что ему следует сосредоточиться на обороне и безопасности, а 35% на энергетической независимости. В Латвии 48% назвали оборону и безопасность, 37% конкурентоспособность, экономику, промышленность, 33% энергетическую независимость. Евробарометр показывает, что 83% европейцев удовлетворены качеством своей жизни, в Латвии 81%. Однако среди тех жителей, которые иногда испытывают трудности с оплатой счетов, удовлетворенность падает до 69% в Европе и до 67% в Латвии. Согласно опросу, 29% европейцев считают, что их уровень жизни в ближайшие годы снизится. В Латвии 35% опрошенных ожидают повышения уровня жизни, 47% считают, что он не изменится, 13% думают, что он снизится. Завтра в Латвии утром ожидается облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Dance Radio.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент Латвии находится с государственным визитом в Эстонии. Далее об этом и других событиях более подробно. По приглашению президента Эстонии Аллара Кариса, глава Латвии Эдгар Ринкевич прибыл 1 июля в Эстонию с трехдневным государственным визитом. Госвизит начался с острова Рухну, где состоялась официальная церемония встречи президентов и совместная пресс-конференция. Благодаря народным преданиям и общей истории Рухну, очень подходящее место для начала государственного визита президента Латвии в Эстонию. Балтийское море веками сближало эстонцев и латышей, и на этой основе выросло доверие и сотрудничество, на которых строятся и сегодняшние отношения между нашими странами, заявил президент Карис. В ходе встречи главы государств обсудили укрепление сотрудничества между Латвией и Эстонией, европейскую безопасность, подготовку к саммиту НАТО, решительную поддержку Украины и развитие региональных связей. На Рухну президенты Латвии и Эстонии ознакомились с жизнью и историей островной общины, встретились с руководством волости, посетили местную школу, спасательную команду, исторические церкви и маяк Рухну. Также запланировано участие в народном празднике во дворе хутора Корсии и посадка дуба в знак латвийско-эстонской дружбы. В четверг в Таллине Карис и Ринкевич откроют эстонско-латвийский бизнес-форум. Эстонцы живут в мире грез относительно сроков реализации Rail Baltic, но завершение проекта во всех трех странах Балтии к 2030 году математически невозможно, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что, участвуя в заседании Европейского совета в Брюсселе, встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейн, с которой обсуждалось и дальнейшее продвижение Rail Baltic. По словам Кулбергса, достигнута договоренность о том, что комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзи Костас прибудет в Балтию, чтобы обсудить, как лидеры стран Балтии представляют дальнейшее видение проекта. «Я готов взять на себя роль лидера в Балтии», — сказал Кулбергс, добавив, что в проекте необходима более тесная политическая координация между Латвией, Литвой и Эстонией. Говоря о позиции Эстонии, премьер сказал, что эстонцы немного витают в облаках. По его оценке, в Эстонии о сроках проекта рассуждают политики, которым предоставлена неполная информация, а не технические специалисты. Премьер выразил мнение, что в ведущихся до сих пор в дискуссиях о Rail Baltic слишком много внимания уделяется публичному соревнованию по срокам, а не реальным возможностям реализации проекта. Здесь не нужно соревноваться, потому что это глупое соревнование, которое ведет к удорожанию. Мощностей нет ни у одной страны, сказал Кулбергс. Он подчеркнул, что странам Балтии необходимо искать способы пересмотреть проект и сократить его стоимость. По словам Кулбергса, он выходил за рамки, думая о дополнительных решениях, в том числе о тех, которых не было в первоначальной модели проекта. В качестве одной из возможностей он упомянул снижение предусмотренной скорости поездов, что, по мнению премьера, могло бы дать экономию. Завтра в Латвии утром ожидается облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Более чем у трети взрослых в Латвии навыки чтения и счета находятся на низком уровне. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 37% взрослого населения имеют низкие навыки чтения или счета, свидетельствуют последние результаты исследования основных навыков взрослых за 2023 год, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития. Это означает, что более чем каждый третий взрослый в Латвии в повседневной жизни может испытывать трудности с пониманием более сложной письменной информации или выполнением необходимых расчетов. Показатель Латвии выше, чем средний уровень по странам организации, составляющий 31%. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии реже участвуют в рынке труда. Уровень неактивности в этой группе примерно на 7-8% выше, чем у людей со средними навыками. В Латвии 28% взрослых с низкими базовыми навыками не участвуют в рынке труда. В то же время разница в уровне безработицы сравнительно невелика и составляет около 3,5%. Исследование указывает на экономические последствия. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии в среднем получают оплату в час примерно на 4-5 долларов США меньше в расчете по паритету покупательной способности, чем люди со средними базовыми навыками. Наблюдаются также различия о показателях здоровья и качества жизни. Взрослые с более низкими навыками реже оценивают свое здоровье как очень хорошее или отличное и реже указывают на высокую удовлетворенность жизнью. Такое мнение высказали, соответственно, 12% и 56% респондентов. В Латвии разница в оценке в удовлетворенности жизнью является одной из самых больших среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Исследователи отмечают, что более высокие базовые навыки обычно связаны с более широкими социальными контактами, более стабильным участием в рынке труда и большим участием в обществе. Жизни. В то же время отмечается, что взрослые с низкими базовыми навыками не образуют единой общественной группы. В Латвии среди людей с низкими навыками есть как так называемые беглые чтецы, которые способны уловить основной смысл информации, так и люди, которые читают с трудом или воспринимают текст лишь поверхностно. Латвия входит в число стран, где более выражен именно дефицит грамотности чтения, в то время как навыки счета сравнительно выше. Низкие навыки наиболее тесно связаны с полученным уровнем образования. Образование является важнейшим фактором, который помогает прогнозировать повышенный риск столкновения с трудностями в чтении и счете во взрослом возрасте. Более половины или 56% взрослых, не получивших среднего образования, сталкиваются с недостаточными базовыми навыками. Исследователи также указывают на связь низких базовых навыков с возрастом. В Латвии низкие базовые навыки констатированы у 27% молодежи в возрасте от 16 до 25 лет, в то время как в возрастной группе от 55 до 65 лет этот показатель достигает 54%. Организация отмечает, что не существует единого типичного профиля жителя с низкими навыками. В разных странах эту группу составляют различные категории населения, в том числе пожилые люди из семей с более низким уровнем образования, мигранты, сталкивающиеся с языковыми барьерами. В Латвии, соответственно, 39% взрослых с низкими навыками принадлежат к первой группе. 6% – мигранты с языковыми барьерами. 55% составляют люди с неожиданно низкими показателями. Завтра в Латвии утром ожидается облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Рига, Шоуми Арена, Диопика, Симфоническая оркестр поводība. Iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Sīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Diopika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Šaumī arēnā. Biļetes bilešu servis LV. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. 5. Jūlijā uz interkoncertu zāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. Jūlijā, koncerts zāle Dzinturī. Biļetes biļešu servisu kases.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Diopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Zīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz patu tirpiņā. Diopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV.
0: Mix

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Поддержка членства в ЕС достигла самого высокого уровня. Далее об этом и других событиях более подробно. 3/4 или 74% жителей Европейского Союза считают, что их страна выиграла от членства в ЕС, свидетельствуют опубликованные в среду результаты весеннего опроса «Евробарометр» за 2026 год. Как сообщила пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристина Лейпеня, опрос 2026 года наряду с опросом 2025 года показывает самый высокий уровень с тех пор, как этот вопрос был впервые задан в 1983 году. В Латвии 72% опрошенных считают, что страна выиграла от членства в ЕС, что на 1% пункт меньше, чем в 2025 году. Также 75% европейцев в ходе опроса признали, что в неспокойном мире ЕС является местом, где царит стабильность. По сравнению с соседним опросом 2025 года, этот показатель вырос на 8% пунктов и является вторым по величине за последние 10 лет. В Латвии 69% опрошенных согласны с тем, что ЕС – это место стабильности. В качестве главного преимущества членства в ЕС 40% опрошенных в Европе назвали вклад в укрепление мира и безопасности. На втором месте с 34% улучшение сотрудничества между странами-членами ЕС. В Латвии 44% назвали главным преимуществом мира безопасность. Улучшение сотрудничества с другими странами ЕС, вклад в экономический рост и новые возможности трудоустройства назвали по 29% опрошенных. В свою очередь, 58% европейцев смотрят в будущее пессимистично, что на 6% больше, чем осенью 2025 года. Жители Латвии более оптимистичны. 52% смотрят в будущее с оптимизмом, 38% настроены пессимистично. В ходе опроса 68% европейцев признали, что большее значение следует придавать защите населения от глобальных кризисов и рисков безопасности, а 73% хотят, чтобы у ЕС было больше средств для решения глобальных проблем. 90% европейцев хотят, чтобы страны были более сплоченными, и столько же считают, что ЕС должен способствовать соблюдению международного права во всех странах. Чтобы укрепить позиции ЕС в мире, 39% опрошенных считают, что ему следует сосредоточиться на обороне и безопасности, а 35% на энергетической независимости. В Латвии 48% назвали оборону и безопасность, 37% конкурентоспособность, экономику, промышленность, 33% энергетическую независимость. Евробарометр показывает, что 83% европейцев удовлетворены качеством своей жизни, в Латвии 81%. Однако среди тех жителей, которые иногда испытывают трудности с оплатой счетов, удовлетворенность падает до 69% в Европе и до 67% в Латвии. Согласно опросу, 29% европейцев считают, что их уровень жизни в ближайшие годы снизится. В Латвии 35% опрошенных ожидают повышения уровня жизни, 47% считают, что он не изменится, 13% думают, что он снизится. Завтра в Латвии утром ожидается облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент Латвии находится с государственным визитом в Эстонии. Далее об этом и других событиях более подробно. По приглашению президента Эстонии Аллара Кариса, глава Латвии Эдгар Ринкевич прибыл 1 июля в Эстонию с трехдневным государственным визитом. Госвизит начался с острова Рухну, где состоялась официальная церемония встречи президентов и их совместная пресс-конференция. Благодаря народным преданиям и общей истории Рухну, очень подходящее место для начала государственного визита президента Латвии в Эстонию. Балтийское море веками сближало эстонцев и латышей, и на этой основе выросло доверие и сотрудничество, на которых строятся и сегодняшние отношения между нашими странами, заявил президент Карис. В ходе встречи главы государств обсудили укрепление сотрудничества между Латвией и Эстонией, европейскую безопасность, подготовку к саммиту НАТО, решительную поддержку Украины и развитие региональных связей. На Рухну президенты Латвии и Эстонии ознакомились с жизнью и историей островной общины, встретились с руководством волости, посетили местную школу, спасательную команду, исторические церкви и маяк Рухну. Также запланировано участие в народном празднике во дворе хутора Корсии и посадка дуба в знак латвийско-эстонской дружбы. В четверг в Таллине Карис и Ринкевич откроют эстонско-латвийский бизнес-форум. Эстонцы живут в мире грез относительно сроков реализации Rail Baltic, но завершение проекта во всех трех странах Балтии к 2030 году математически невозможно, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что, участвуя в заседании Европейского совета в Брюсселе, встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейн, с которой обсуждалось и дальнейшее продвижение Rail Baltic. По словам Кулбергса, достигнута договоренность о том, что комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзи Костас прибудет в Балтию, чтобы обсудить, как лидеры стран Балтии представляют дальнейшее видение проекта. «Я готов взять на себя роль лидера в Балтии», — сказал Кулбергс, добавив, что в проекте необходима более тесная политическая координация между Латвией, Литвой и Эстонией. Говоря о позиции Эстонии, премьер сказал, что эстонцы немного витают в облаках. По его оценке, в Эстонии о сроках проекта рассуждают политики, которым предоставлена неполная информация, а не технические специалисты. Премьер выразил мнение, что в ведущихся до сих пор в дискуссиях о Rail Baltic слишком много внимания уделяется публичному соревнованию по срокам, а не реальным возможностям реализации проекта. Здесь не нужно соревноваться, потому что это глупое соревнование, которое ведет к удорожанию. Мощностей нет ни у одной страны, сказал Кулбергс. Он подчеркнул, что странам Балтии необходимо искать способы пересмотреть проект и сократить его стоимость. По словам Кулбергса, он выходил за рамки, думая о дополнительных решениях, в том числе о тех, которых не было в первоначальной модели проекта. В качестве одной из возможностей он упомянул снижение предусмотренной скорости поездов, что, по мнению премьера, могло бы дать экономию. Завтра в Латвии утром ожидается облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM
1: 102.7.
0: Виньяс.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Более чем у трети взрослых в Латвии навыки чтения и счета находятся на низком уровне. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 37% взрослого населения имеют низкие навыки чтения или счета, свидетельствуют последние результаты исследования основных навыков взрослых за 2023 год, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития. Это означает, что более чем каждый третий взрослый в Латвии в повседневной жизни может испытывать трудности с пониманием более сложной письменной информации или выполнением необходимых расчетов. Показатель Латвии выше, чем средний уровень по странам организации, составляющий 31%. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии реже участвуют в рынке труда. Уровень неактивности в этой группе примерно на 7-8% выше, чем у людей со средними навыками. В Латвии 28% взрослых с низкими базовыми навыками не участвуют в рынке труда. В то же время разница в уровне безработицы сравнительно невелика и составляет около 3,5%. Исследование указывает на экономические последствия. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии в среднем получают оплату в час примерно на 4-5 долларов США меньше в расчете по паритету покупательной способности, чем люди со средними базовыми навыками. Наблюдаются также различия о показателях здоровья и качества жизни. Взрослые с более низкими навыками реже оценивают свое здоровье как очень хорошее или отличное и реже указывают на высокую удовлетворенность жизнью. Такое мнение высказали, соответственно, 12% и 56% респондентов. В Латвии разница в оценке в удовлетворенности жизнью является одной из самых больших среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Исследователи отмечают, что более высокие базовые навыки обычно связаны с более широкими социальными контактами, более стабильным участием в рынке труда и большим участием в обществе. Жизни. В то же время отмечается, что взрослые с низкими базовыми навыками не образуют единой общественной группы. В Латвии среди людей с низкими навыками есть как так называемые беглые чтецы, которые способны уловить основной смысл информации, так и люди, которые читают с трудом или воспринимают текст лишь поверхностно. Латвия входит в число стран, где более выражен именно дефицит грамотности чтения, в то время как навыки счета сравнительно выше. Низкие навыки наиболее тесно связаны с полученным уровнем образования. Образование является важнейшим фактором, который помогает прогнозировать повышенный риск столкновения с трудностями в чтении и счете во взрослом возрасте. Более половины или 56% взрослых, не получивших среднего образования, сталкиваются с недостаточными базовыми навыками. Исследователи также указывают на связь низких базовых навыков с возрастом. В Латвии низкие базовые навыки констатированы у 27% молодежи в возрасте от 16 до 25 лет, в то время как в возрастной группе от 55 до 65 лет этот показатель достигает 54%. Организация отмечает, что не существует единого типичного профиля жителя с низкими навыками. В разных странах эту группу составляют различные категории населения, в том числе пожилые люди из семей с более низким уровнем образования, мигранты, сталкивающиеся с языковыми барьерами. В Латвии, соответственно, 39% взрослых с низкими навыками принадлежат к первой группе. 6% – мигранты с языковыми барьерами. 55% составляют люди с неожиданно низкими показателями. Завтра в Латвии утром ожидается облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.